Чё, поехали. Ладно, давайте, если отдыхать не катит, тогда и правда хватит ждать, и надо это выпускать, нате. Будьте внимательны, по времени, по дате, на циферблате, кто правообладатель.

нарывался на скандал сам. Я делал рэпчик и настолько начитался, что потерялся сам. Где Клязьма, а где у нас Яуза? Мне показали, что бывают подводные камни. Сказали, что их не видно, но точно вон там они. Все на высшем уровне в русском хип-хопе. Так и должно быть, но для меня всегда он будет оставаться хобби. И что бы ни случилось, он таким же и останется. Именно таким хип-хопом, который мне нравится. Таким хип-хопом, за который не бывает стыдно. Моим хип-хопом, хип-хопом крупно.

Так. Доброе утро. Я не знаю, с чего начать, но такая фигня. У меня, так сказать, нету никакого распорядка дня. Точнее, нет.

я тут кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

Я по старинке застелю про самого себя. Может, упомяну еще пару ребят. Время летит, страсти вокруг кипят.

0: С Гораном местность,
1: все как мы любим.
0: Его окрестности. Альбом совместно. Баста и Гуд.
1: Спроси у соседа. Да.
0: Всем берегам, два круглые 10, здесь мы.
1: Скачай из интернета, сделано на совесть.
0: Поехали.
1: Вася, давай.

все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: Она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.
0: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрасти дреды и бояться 2012-го. Пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

Все как мы любим. Это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном.

0: она слегка устала. Все как мы любим, это просто мысли вслух. Когда потухнет свет на кухне, там останется гуф. Плюс еще скоро появится свет из окна. И все должно быть нормально, пока за окном она.
1: Похоже на какие-то заклинания или на старинный научный трактат.
2: Это алхимия.
3: The man.

0: силы, сила внутри, дальше больше самому себе спасибо.
1: Ну ладно, нет, сейчас ребята поменяются сегодня, которые со свежими силами. Завтра психолог любимый Леша приедет, с которым он там все воскресенье разговаривал и был спокоен и весел. Так что...
0: Ну и вот, сегодня вторник, 29-е, веду себя как уголовник, жалко тут бумажные нарды. Вчера устроил меня...

0: Оля и Птаха так попросили.
1: Оль, ну, врач будет в субботу. Вот, да врача-то, я так понимаю, в любом случае он у нас находится, доктор, медицинское подтверждение.
2: Наркоголик, ну ты вообще знаешь, как я отношусь ко всему. Я тебя вылечу от всех болезней.
3: Покурить можно?
2: Нет.
3: Почему?
2: Ну только попозже можно. Ну то есть поменьше и позже не курить.
3: Да?
2: Да.
3: А что?
2: Ну ты же будешь лечиться?
4: Как я говорила всегда?
2: Нет. Я не буду, нет, это позор.
3: Почему позор?
2: Потому что первая причина – это я. А вторая – вся моя семья. Ну, короче, мне звонят.
3: Кто?
2: По делу, твои друзья наркоманы.
3: Тут бабушка сидит.
2: Ну, это ж бабушка знает самое прекрасное все.
3: У меня друзья наркоманы?
2: Все.
3: Паша, ты зачем говоришь?
2: А бабушка мне сама рассказала.
3: Что?
2: Про всех. Как только я пришла к себе домой, сказала, кто, что. Ну, вот когда ты вырастешь...
3: Когда?
2: Я надеюсь, скоро ты поймешь.
3: Ценность
2: мира, жизни, человечества.
3: Понимаешь?
2: Я да, с тобой.
3: Нормально?
2: Научил меня многому. Ну, что нужно быть хорошей. Только сам, только ты не хороший. Нет, вот именно, что не для всех. А для тебя.
4: Для тебя.
2: Для всех же я плохая.
3: Да.
2: Знаешь?
3: Нет, но...
2: Догадываешься?
3: Догадываюсь.
2: Для твоих друзей особенно, все время их ругаю.
3: Да.
2: Да, Киев.
4: Да, Киев.
2: И Марка ругаю, и Киев ругаю, и всех ругаю.
3: А Мико что не ругаешь?
2: А Мико пока еще не за что.
3: Ну это пока.
2: Как только так сразу Мико.
3: А Эдгар?
2: Эдгар фиг поругаешь. Он так в ответку поругает, что аж страшно, страшно, страшно.
3: Прощайся.
2: Пока.
3: Ну, нормально сказать.
2: Ну, пока.
5: Короче, все, у нас начинается момент, позиция. Кто знает, он в курсе, что это такое.
0: Пока я буду оставаться гуфом из центра, я буду качаться на студии, качать на концертах. Даже если за несколько тысяч километров и встретить некому, мы звоним нашему спецагенту.

Я тут кое о чем вспомнил. Что-то давно не выпускал сольник. Наблюдать за вами, конечно, прикольно, но потом за вас предъявляет первопрестольное.

0: Эта история могла бы стать сюжетом для Кафки. Когда белое — это черное, а черное — это белое. Несправедливо, когда кого-либо обвиняют в преступлении, которое он не совершал. Но что можно сказать о деле, в котором преступник, совершивший преступление, обвиняет в нем свою жертву?
1: История, о которой мы расскажем, может показаться невероятной. Самого богатого воображения не хватит, чтобы выдумать более изощренный сюжет, чем тот, который случился в жизни.

всего один враг, а мы с ним, видимо, будем вместе, как Вова и Дима. Сколько накопили мили, сознание расширили.

Оно дорогого стоит, веди себя достойно. Важен твой настрой, и береги свое здоровье, ты постой. Это здание пока не достроено. Таллин в Эстонии,

0: understand, I'm far and it's too far. If you think very little of yourself, then you can be pushed off and fall very easily. What is your opinion of yourself? I deserve to be where I am. Don't let them push. They will never let you rest.
1: Есть вопросы, но почему-то нету ответов. Зачем снимать так много фильмов о конце света? Куча бреда, отрастить дреды и бояться 2012-го, пац, и планета продолжает вращаться. Космические станции бороздят просторы вселенной в поисках других цивилизаций. Они существуют где-нибудь, несомненно. Были даже случаи, нам предоставлялись доказательства.

Нас с тобой кто-то сглазил, я отвечаю. Но ведь недаром мы с тобой за москворечане. У нас броня, тут 7 высоток и 3 кольца. Я в двоих икса, плюс ты один.

0: С ними все ясно. Давай уже, пора.
1: Нет, они живы, они успеют.
2: Ну, Яман, Вагуан. Оригинал. I'd like a rock one.

0: 90-м.
1: Расселся дым, я палю вокруг. Пусть было и трип, и меня не прут. То, что было там, мы напишем тут. Все как есть, лочь, гуф.

Second baby mom. What's up?